В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

на закатном берегу место нашей встречи. На закатном берегу я скучаю по тебе.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из

вопреки дождям, остались синими. Сделаны попытки и ходы заменные. В химии моей мало, что

Что со мной? Что со мной? Может, я всю жизнь тебя ждала? Может, для тебя

Внимание! Говорит радио Тосно Плюс. С добрым утром, страна!

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: 8-79 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно на Плюс.
2: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали, как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы, как бы, все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

а наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и за вас, все молятся, просят помощи у всех.

шестерка, светлый взгляд, медаль на груди. Много лет прошло, вспоминаю я, с победой дед вернулся в дом. Знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики.

Возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов. Уберечь, сохранить и вернуть.

день в травах с первой росой. Обнимает природа удивительный мир. Окропи меня, батюшка, святою водой.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.

Если бы каждый человек начинал новый день, наблюдая, как мир наполняется жизнью, светом и красотой, то исчезло бы злодейство. В омытой восходом душе просто не нашлось бы для них места.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Только не говорите, что волшебства не существует. Каждое утро мы варим магическое зелье из волшебных зерен, и оно возвращает нас

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

Утро – это такое особенное время суток, когда прежде чем куда-нибудь основательно заспешить, все бродят по квартире с чашечкой кофе в руках, точно с волшебной палочкой, пробуждающей к новой жизни.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

ее душе был только дед. Ей хотелось одного, чтоб я во всем похож был только на него. Как Дэнди лондонский одет, садился дед в кабриолет, спешил на нежное свидание. Как все уладить он умел, как он удачлив был и смел, и с бабушкой моей их свел навеки Гименей.

дней. Мой дед был верен только ей. Счастлив был мой дед, он знал, что бабушки счастливее нет. Давным-давно не носят фрак, и брюки шьют давно не так, как шили в дедушкины годы. Пусть изменился белый свет, законов новых в жизни нет, и символ чистоты для нас все те же белые цветы.

бывшие. Бывшие.

0: вчера.
1: Новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: На плюс 70,79 мегагерц.
3: Чашечка кофе и приятная музыка – залог отличного дня. Радио «Тост на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: Мне снова детство подари.
1: А хороша сама идея. Возможность вставать каждое утро и начинать что угодно заново.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: у кого.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».
2: «Радио ТОС на Плюс» 70,79 МГц.
3: «Радио ТОС на Плюс». Планета.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: 9 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Дела важнее слов.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 МГц.
3: Радио «Тосно Плюс». Шаг навстречу хорошему настроению.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: ведь у КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстата и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона: Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. Завершение первого этапа. Параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысячи женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
4: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Актуальное интервью.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О правах несовершеннолетних мы разговариваем с помощником Тоснинского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
3: Здравствуйте.
2: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую тему, которая касается прав несовершеннолетних. И давайте начнем нашу беседу с такого одного из главного вопроса. С какими основными нарушениями прав несовершеннолетних чаще всего приходится сталкиваться сегодня на территории нашего района?
3: Да, спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас уделено наиболее пристальное внимание органов прокуратуры, это соблюдение прав детей на получение алиментов. Я думаю, что эта проблема является актуальной не только для нашего района, но и в целом для всей России. И также сейчас не менее актуальным является вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям в рамках областного закона, так как данные земельные участки, которые предоставляются в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, должны соответствовать требованиям законодательства и должны быть обеспечены соответствующей надлежащей инфраструктурой. Вот. И такие проверки и в течение 2025 года, и в настоящее время как раз-таки проводятся органами прокуратуры в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
2: Как мы знаем, семья – это главная среда для развития ребенка. И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
3: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы и учреждения системы профилактики района. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, органы опеки, органы социальной защиты, образовательные организации также входят в систему органов учреждений профилактики. И, соответственно, привлечение родителей, допустим, к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, занимаются органы учреждения системы профилактики. То есть это, допустим, ну, как правило, отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. Эти протоколы составляются должностными лицами, направляются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассматриваются и принимается решение о привлечении к административной ответственности, ну, или нет. Соответственно, органы прокуратуры в данной связи играют следующую роль. Во-первых, мы принимаем участие также в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть непосредственно надзираем за законностью при рассмотрении, допустим, административных протоколов. Также, если мы увидим нарушение закона в постановлениях комиссии по делам несовершеннолетних, то мы приносим на такие постановления протест. Вот.
2: Ольга Витальевна, подскажите, пожалуйста, а как прокуратура контролирует соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних?
3: Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также является одним из основных. В этой сфере органы прокуратуры проводят проверки образовательных организаций, комиссия, опять же таки, по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел. Мы в рамках данных проверок оцениваем соблюдение данными органами и учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
2: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
3: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан. Если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних, и считают, что интересы их детей были нарушены, мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты протест. Образовательная организация рассматривает наш протест и по результатам которого вносит изменения в правовой акт.
2: Сейчас технологии стремительно развиваются, и огромное количество опасностей детей, подростков могут ожидать в интернет-пространстве. Вот давайте затронем с вами вот эту тему. Какие меры существуют, чтобы защитить подростков от кибермошенников, от кибербуллинга и тому подобное?
3: В данной сфере органами прокуратуры проводится работа по правовому просвещению населения, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники органов прокуратуры посещают с лекциями образовательные организации, социальные учреждения, на которых детям в понятной форме разъясняются положения действующего законодательства и объясняются способы своей защиты от мошенничества, от кибербуллинга в сети интернет. Данную работу также проводят и образовательные организации, как органы и учреждения системы профилактики. В этой связи органами прокуратуры с образовательными учреждениями налажено взаимодействие. Как я уже сказала, довольно-таки часто мы посещаем образовательные организации, где выступаем с лекциями по правовому просвещению. Ну, непосредственно сами школы проводят профилактическую работу. Органы прокуратуры в этой связи надзирают за тем, чтобы данная профилактическая работа проводилась надлежащим образом и в соответствии с законом.
2: Как можно сейчас наблюдать, есть такая тенденция у детей, как можно раньше пойти на заработки, получить свои первые доходы. И давайте коснемся темы трудовых отношений. Как прокуратура может уберечь детей и подростков от, допустим, недобросовестных работодателей?
3: Органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности. Например, в Тосненском районе летом у нас открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно, в интересах прав детей, соблюдения их прав, органы прокуратуры проводят проверки соблюдения образовательными организациями, как раз-таки, так как они выступают, получается, работодателями, соблюдения прав несовершеннолетних на труд. Мы устраиваем выездные проверки, непосредственно в сами школы приезжаем, оцениваем соответствие трудового договора, положениям трудового кодекса, которые с подростками составлены, проверяем, как организована выдача средств индивидуальной защиты. Ну, это основные такие нарушения, с которыми можно столкнуться, проводя проверку. И непосредственно при выявленных нарушениях законодательства в данной сфере органы прокуратуры принимают меры прокурорского реагирования. Это может быть представление в образовательную организацию об устранении нарушений федерального законодательства. Также мы возбуждаем дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом административных правонарушениях в этой сфере.
2: И давайте в завершении нашей беседы подскажем, куда можно обратиться детям, подросткам или даже их родителям, если есть нарушение прав несовершеннолетних? Как могут им помочь максимально быстро?
3: Если мы говорим про детей, которые столкнулись с каким-либо нарушением своих прав, я в первую очередь, конечно же, рекомендую самим детям, если, например, это произошло в образовательной организации, обратиться к педагогу, к родителям. То есть, если есть какие-то проблемы у ребенка, конечно, не стоит замалчивать. Необходимо обратиться к взрослым, к педагогам, к учителям, к родителям, которые уже, в свою очередь, дальше будут предпринимать какие-либо действия. Если родители, законные представители, усматривают, что нарушаются права и законные интересы их детей, допустим, нарушаются школой, для начала можно обратиться с жалобой, с обращением в комитет образования, как к контролирующему, да, органу за деятельностью школ. Вот. Также непосредственно в прокуратуру, конечно, мы рассматриваем такие обращения. По вопросам неисполнения родителями своих обязанностей и ряду иных вопросов также следует обращаться в органы внутренних дел, где соответствующую проверку будет проводить отдел по делам несовершеннолетних. Обращаясь к детям, хочется обратить их внимание на то, что если они сталкиваются с какими-либо сложными ситуациями, жизненными, да, обстоятельствами, с которыми им самостоятельно не справиться, то, конечно, нужно сразу обращаться к родителям или к учителям. Не стоит об этом замалчивать ни в коем случае. А родителям хочется посоветовать быть более внимательным к своим детям, прислушиваться к ним. И, конечно же, непосредственно при нарушении их прав обращаться в соответствующие органы и учреждения. Это либо могут быть контролирующие, надзирающие органы, органы учреждения системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
2: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа, она поможет раскрыть многие вопросы, решить многие проблемы наших телезрителей и радиослушателей. А я напомню, о правах несовершеннолетних мы разговаривали с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
0: Вы слушали актуальное интервью на радио Тосна Плюс.
1: Радио Тосна Плюс. 70,79 МГц.
4: Радио Тосна Плюс.
1: 70,79 УКВ.
5: В эфире социальная реклама на радио Тосна Плюс. Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
7: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.
4: Радио Тост на Плюс. Воспоминания сквозь музыку. Оставайтесь с нами.

отпускал и прощал, дверь закрывая ключом. Я не жалел ни о чем.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

до темна. И открыл мне двери настежь в этот бар, где поет красиво девочка одна.

как заносит всех билет в один конец. Спой мне, девочка, ласково, все твои песни всласть.

0: Господь, чтобы мне напомнить точно такую же. В тишине, в которой шепот так гремел, и светило в нем не солнце, а луна. Я и сам когда-то эти песни.
1: Тосно, 13 часов.
2: Радио Тосно Плюс.
3: 70-79 УКВ.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 10 мая в деревне Чудской Бор Тоснинского района прошла торжественная церемония захоронения останков 43 бойцов 54-й армии Волховского фронта, павших в годы Великой Отечественной войны. Это результат весеннего этапа межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», которая проходила с середины апреля. На событии присутствовали специалисты из 6 регионов России – Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них приехал сюда с одной целью – вернуть имена героям, которые сражались за Родину на Любанской земле. В ходе работ было найдено 4 именных медальона бойцов, которые в данный момент находятся на экспертизе. Это позволит в дальнейшем установить их имена и окончательно увековечить память. Пока не найден последний солдат, война не окончена. Эти слова – девиз для всех поисковиков,

Благодаря тщательным исследованиям удалось установить, что один из них был в составе 780-го бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Церемония захоронения прошла с соответствующими почестями. Все желающие возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Труд поисковиков – живая нить, связывающая нас с поколением, отстоявшим свободу и мир. Каждую весну, когда сходит снег, на поля былых сражений выходят сотни добровольцев. Юноши и девушки, для которых Великая Отечественная – уже личная история, требующая полного погружения, уважения и памяти. Их главная миссия – вернуть из небытия имена тех, кто остался на территории баталий навсегда. Найти медальон, расшифровать записку, узнать судьбу человека, значит подарить ему не только покой, но и само право на память. Ведь пока не найден последний солдат, война для страны все равно не окончена. Каждый боец, чья-то оборвавшаяся жизнь, семья, мечты, которые принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов – это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Чудской бор. В среду 13 мая в молодежном центре Тоснинского района состоялась масштабная стратегическая сессия по социальному проектированию. Более 4 часов здесь кипела работа. Участники вместе искали ответы на вопросы, как сделать жизнь в поселениях ярче, добрее и современнее. Ощущалась атмосфера творчества и командного духа. Здесь собрались те, кто не привык ждать перемен, а готов действовать сам прямо сейчас, без удобного момента. Студенты с горящими глазами, представители движения первых, уже имеющие опыт реализации добрых дел, молодые специалисты с практическими знаниями и общественные организации, понимающие, как добиваться реальных результатов. Главная цель встречи – научиться превращать самые смелые идеи в работающие социальные проекты. Под руководством молодежного проектного офиса ресурсного добровольческого центра Ленинградской области участники шаг за шагом проходили весь путь – от зарождения мысли до ее воплощения в жизнь. Как отмечают сами эксперты, всех желающих учат мыслить в качестве проектировщиков. Как из простого «а что, если» сформулировать цель, определить задачи, найти ресурсы и объяснить, почему как раз именно эта идея важна для всего общества. Ведь грантовый конкурс – это не только про деньги, а про умение доказать значимость своей инициативы. Особое внимание уделили практической части. Присутствующие разбирали реальные кейсы, тренировались работать в группе, защищать проекты и находить единомышленников. Теперь у каждого из них есть не только вдохновение, но и конкретные инструменты для того, чтобы реализовать инициативу.

0: инициативу, будь то благоустройство школьного двора, организация волонтерской акции или создание нового общественного пространства. Главный посыл – для того, чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное – это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тосно. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставит жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнайте, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Музыканты всех стран, объединяйтесь! Радио «Тосно».

Улыбка нам нужна, она как солнце майской травки. Мне нравится девчонка за прилавком,

то совсем не нужны. О, как нужна порой улыбка нам, нужна она, как солнце майской травки.

услышите просьбу мою. О, как нужна порой улыбка нам! Нужна она, как солнце майской травке.

примерно вот так. Какой же ты друг, покупатель? Ты просто влюбленный чудак. О, как нужна порой улыбка нам. Нужна она, как солнце майской травки. Мне нравится девчонка за прилавком.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.

просить, все отдадут взамен себе не попросив. За тебя легко пойдут в неравный бой и всегда.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».

0: сбыться невозможно.
1: Радио ТОС на плюс
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: Спаси, переведи деньги.
5: Срочно переведите деньги
6: на защищенный счет.
7: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
8: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
3: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

белом халате уснула. Сутки длинные, все на ногах. Медсестра своего караула, милосердная женщина-мать, снится ей пляж и теплое море. После длинных полярных ночей 5 минут сна, и вот уже снова

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

шумят. Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою душу.

0: прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

раз пролетят, а последняя их западает. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвал

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу

выработки электроэнергии тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстата и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысяч женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников

0: СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тосненское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс». Мелодия нужна всегда. Тогда все лучшее возвращается.

0: «Есть у кого».
1: Будь не день тяжелый, большая нагрузка на работе, хочется поспать. Оставайся на нашей волне, и все будет солнечно и энергично.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В городе Тосно 15 часов.
1: Радио Тосно плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 10 мая в деревне Чудской Бор Тоснинского района прошла торжественная церемония захоронения останков 43 бойцов 54-й армии Волховского фронта, павших в годы Великой Отечественной войны. Это результат весеннего этапа межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», которая проходила с середины апреля. На событии присутствовали специалисты из 6 регионов России – Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них приехал сюда с одной целью – вернуть имена героям, которые сражались за Родину на Любанской земле. В ходе работ было найдено 4 именных медальона бойцов, которые в данный момент находятся на экспертизе. Это позволит в дальнейшем установить их имена и окончательно увековечить память. Пока не найден последний солдат, война не окончена. Эти слова – девиз для всех поисковиков, которые ежегодно поднимают останки погибших при защите отчизны. Особенно важно, что сегодня этим занимается молодежь, юноши и девушки со всей страны, продолжающие сохранять факты о подвиге поколения победителей. Руководителям всех отрядов, которые принимали участие в экспедиции, вручили благодарности Комитета по молодежной политике Ленинградской области. В ходе вахты памяти поисковики также обнаружили останки двух самолетов в районе Зенина и Чудского Бора. Благодаря тщательным исследованиям удалось установить, что один из них был в составе 780-го бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Церемония захоронения прошла с соответствующими почестями. Все желающие возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Труд поисковиков – живая нить, связывающая нас с поколением, отстоявшим свободу и мир. Каждую весну, когда сходит снег, на поля былых сражений выходят сотни добровольцев. Юноши и девушки, для которых Великая Отечественная – уже личная история, требующая полного погружения, уважения и памяти. Их главная миссия – вернуть из небытия имена тех, кто остался на территории баталий навсегда. Найти

Ведь пока не найден последний солдат, война для страны все равно не окончена. Каждый боец, чья-то оборвавшаяся жизнь, семья, мечты, которые принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов – это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике – человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Чудской бор. В среду 13 мая в молодежном центре Тоснинского района состоялась масштабная стратегическая сессия по социальному проектированию. Более 4 часов здесь кипела работа. Участники вместе искали ответы на вопросы, как сделать жизнь в поселениях ярче, добрее и современнее. Ощущалась атмосфера творчества и командного духа. Здесь собрались те, кто не привык ждать перемен, а готов действовать сам прямо сейчас, без удобного момента. Студенты с горящими глазами, представители движения первых, уже имеющие опыт реализации добрых дел, молодые специалисты с практическими знаниями и общественные организации, понимающие, как добиваться реальных результатов. Главная цель встречи – научиться превращать самые смелые идеи в работающие социальные проекты. Под руководством молодежного проектного офиса ресурсного добровольческого центра Ленинградской области участники шаг за шагом проходили весь путь – от зарождения мысли до ее воплощения в жизнь. Как отмечают сами эксперты, всех желающих учат мыслить в качестве проектировщиков. Как из простого «а что, если» сформулировать цель, определить задачи, найти ресурсы и объяснить, почему как раз именно эта идея важна для всего общества. Ведь грантовый конкурс – это не только про деньги, а про умение доказать значимость своей инициативы. Особое внимание уделили практической части. Присутствующие разбирали реальные кейсы, тренировались работать в группе, защищать проекты и находить единомышленников. Теперь у каждого из них есть не только вдохновение, но и конкретные инструменты для того, чтобы реализовать инициативу, будь то благоустройство школьного двора, организация волонтерской акции или создание нового общественного пространства. Главный посыл: для того, чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное – это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тосно. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также

связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставить жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
7: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
7: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
3: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
4: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
5: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
6: Победим мошенников вместе.
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики

15,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6000 квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысячи женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество.

0: сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно плюс»
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
4: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны! Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 МГц.

0: головы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Актуальное интервью.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О правах несовершеннолетних мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
4: Здравствуйте.
3: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую тему, которая касается прав несовершеннолетних. И давайте начнем нашу беседу с такого одного из главного вопроса. С какими основными нарушениями прав несовершеннолетних чаще всего приходится сталкиваться сегодня на территории нашего района?
4: Да, спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас уделено наиболее, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас

0: мы в рамках данных проверок оцениваем соблюдение данными органами, учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
1: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
0: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан. Если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних, и считают, что интересы их детей были нарушены, мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты протест. Образовательная организация рассматривает наш протест и по результатам которого вносит изменения в правовой акт.
1: Сейчас технологии стремительно развиваются, и огромное количество опасностей детей, подростков могут ожидать в интернет-пространстве. Вот давайте затронем с вами вот эту тему. Какие меры существуют, чтобы защитить подростков от кибермошенников, от кибербуллинга и тому подобное?
0: В данной сфере органами прокуратуры проводится работа по правовому просвещению населения, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники органов прокуратуры посещают с лекциями образовательные организации, социальные учреждения, на которых детям в понятной форме разъясняются положения действующего законодательства и объясняются способы своей защиты от мошенничества, от кибербуллинга в сети интернет. Данную работу также проводят и образовательные организации, как органы и учреждения системы профилактики. В этой связи органами прокуратуры с образовательными учреждениями налажено взаимодействие. Как я уже сказала, довольно-таки часто мы посещаем образовательные организации, где выступаем с лекциями по правовому просвещению. Ну, непосредственно сами школы проводят профилактическую работу. Органы прокуратуры в этой связи надзирают за тем, чтобы данная профилактическая работа проводилась надлежащим образом и в соответствии с законом.
1: Как можно сейчас наблюдать, есть такая тенденция у детей, как можно раньше пойти на заработки, получить свои первые доходы. И давайте коснемся темы трудовых отношений. Как прокуратура может уберечь детей и подростков от, допустим, недобросовестных работодателей?
0: Органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности.

0: Например, в Тосненском районе летом у нас открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно, в интересах прав детей, соблюдения их прав, органы прокуратуры проводят проверки соблюдения образовательными организациями, как раз-таки, так как они выступают, получается, работодателями, соблюдения прав несовершеннолетних на труд. Мы устраиваем выездные проверки, непосредственно в сами школы приезжаем, оцениваем соответствие трудового договора, положением трудового кодекса, которые с подростками составлены, проверяем, как организована выдача средств индивидуальной защиты. Ну, это основные такие нарушения, с которыми можно столкнуться, проводя проверку. И непосредственно при выявленных нарушениях законодательства в данной сфере органы прокуратуры принимают меры прокурорского реагирования. Это может быть представление в образовательную организацию об устранении нарушений федерального законодательства. Также мы возбуждаем дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом административных правонарушениях в этой сфере.
1: И давайте в завершении нашей беседы подскажем, куда можно обратиться детям, подросткам или даже их родителям, если есть нарушение прав несовершеннолетних? Как могут им помочь максимально быстро?
0: Если мы говорим про детей, которые столкнулись с каким-либо нарушением своих прав, я в первую очередь, конечно же, рекомендую самим детям, если, например, это произошло в образовательной организации, обратиться к педагогу, к родителям. То есть, если есть какие-то проблемы у ребенка, конечно, не стоит замалчивать. Необходимо обратиться к взрослым, к педагогам, к учителям, к родителям, которые уже, в свою очередь, дальше будут предпринимать какие-либо действия. Если родители, законные представители, усматривают, что нарушаются права и законные интересы их детей, допустим, нарушаются школой, для начала можно обратиться с жалобой, с обращением в комитет образования, как к контролирующему, да, органу за деятельностью школ. Вот. Также непосредственно в прокуратуру, конечно, мы рассматриваем такие обращения. По вопросам неисполнения родителями своих обязанностей и ряду иных вопросов также следует обращаться в органы внутренних дел, где соответствующую проверку будет проводить отдел по делам несовершеннолетних. Обращаясь к детям, хочется обратить их внимание на то, что если они сталкиваются с какими-либо сложными ситуациями, жизненными, да, обстоятельствами, с которыми им самостоятельно не справиться, то, конечно, нужно сразу обращаться к родителям либо к учителям. Не стоит об этом замалчивать ни в коем случае. А родителям хочется посоветовать быть более внимательным к своим детям, прислушиваться к ним. И, конечно же, непосредственно при нарушении их прав обращаться в соответствующие органы и учреждения. Это либо могут быть контролирующие, надзирающие органы, органы учреждения системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
1: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа, она поможет раскрыть многие вопросы, решить многие проблемы наших телезрителей и радиослушателей. А я напомню, о правах несовершеннолетних мы разговаривали с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосна плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
4: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.
5: Радиоканал «Радио ТОС на Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
6: Радио ТОС на Плюс.
4: 70,79 УКВ.
0: В эфире социальная реклама на «Радио ТОС на Плюс».
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».
4: На плюс 70,79 МГц.
5: Радио ТОС на Плюс. Лучшее пособие по отдыху.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 10 мая в деревне Чудской Бор Тоснинского района прошла торжественная церемония захоронения останков 43 бойцов 54-й армии Волховского фронта, павших в годы Великой Отечественной войны. Это результат весеннего этапа межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», которая проходила с середины апреля. На событии присутствовали специалисты из 6 регионов России – Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них приехал сюда с одной целью – вернуть имена героям, которые сражались за Родину на Любанской земле. В ходе работ было найдено 4 именных медальона бойцов, которые в данный момент находятся на экспертизе. Это позволит в дальнейшем установить их имена и окончательно увековечить память. Пока не найден последний солдат, война не окончена. Эти слова – девиз для всех поисковиков, которые ежегодно поднимают останки погибших при защите отчизны. Особенно важно, что сегодня этим занимается молодежь, юноши и девушки со всей страны, продолжающие сохранять факты о подвиге поколения победителей. Руководителям всех отрядов, которые принимали участие в экспедиции, вручили благодарности Комитета по молодежной политике Ленинградской области. В ходе вахты памяти поисковики также обнаружили останки двух самолетов в районе Зенина и Чудского Бора. Благодаря тщательным исследованиям удалось установить, что один из них был в составе 780-го бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Церемония захоронения прошла с соответствующими почестями. Все желающие возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Труд поисковиков – живая нить, связывающая нас с поколением, отстоявшим свободу и мир. Каждую весну, когда сходит снег, на поля былых сражений выходят сотни добровольцев. Юноши и девушки, для которых Великая Отечественная – уже личная история, требующая полного погружения, уважения и памяти. Их главная миссия – вернуть из небытия имена тех, кто остался на территории баталий навсегда. Найти медальон, расшифровать записку, узнать судьбу человека, значит подарить ему не только покой, но и само право на память. Ведь пока не найден последний солдат, война для страны все равно не окончена. Каждый боец, чья-то оборвавшаяся жизнь, семья, мечты, которые принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов – это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления.

восстановление справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой, а их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Чудской бор. В среду 13 мая в молодежном центре Тоснинского района состоялась масштабная стратегическая сессия по социальному проектированию. Более 4 часов здесь кипела работа. Участники вместе искали ответы на вопросы, как сделать жизнь в поселениях ярче, добрее и современнее. Ощущалась атмосфера творчества и командного духа. Здесь собрались те, кто не привык ждать перемен, а готов действовать сам прямо сейчас, без удобного момента. Студенты с горящими глазами, представители движения первых, уже имеющие опыт реализации добрых дел, молодые специалисты с практическими знаниями и общественные организации, понимающие, как добиваться реальных результатов. Главная цель встречи – научиться превращать самые смелые идеи в работающие социальные проекты. Под руководством молодежного проектного офиса ресурсного добровольческого центра Ленинградской области участники шаг за шагом проходили весь путь – от зарождения мысли до ее воплощения в жизнь. Как отмечают сами эксперты, всех желающих учат мыслить в качестве проектировщиков. Как из простого «а что, если» сформулировать цель, определить задачи, найти ресурсы и объяснить, почему как раз именно эта идея важна для всего общества. Ведь грантовый конкурс – это не только про деньги, а про умение доказать значимость своей инициативы. Особое внимание уделили практической части. Присутствующие разбирали реальные кейсы, тренировались работать в группе, защищать проекты и находить единомышленников. Теперь у каждого из них есть не только вдохновение, но и конкретные инструменты для того, чтобы реализовать инициативу, будь то благоустройство школьного двора, организация волонтерской акции или создание нового общественного пространства. Главный посыл – для того, чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное – это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тосно. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставить жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51.
Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка

теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: ведь у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: На плюс 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 18 часов.
1: Радио Тосно плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстата и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона: Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 550.

0: 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысяч женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно». на плюс 70,79 метров.

0: УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
7: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Красна, 19 часов.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосна Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 10 мая в деревне Чудской Бор Тоснинского района прошла торжественная церемония захоронения останков 43 бойцов 54-й армии Волховского фронта, павших в годы Великой Отечественной войны. Это результат весеннего этапа межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», которая проходила с середины апреля. На событии присутствовали специалисты из 6 регионов России – Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них приехал сюда с одной целью – вернуть имена героям, которые сражались за Родину на Любанской земле. В ходе работ было найдено 4 именных медальона бойцов, которые в данный момент находятся на экспертизе. Это позволит в дальнейшем установить их имена и окончательно увековечить память. Пока не найден последний солдат, война не окончена. Эти слова – девиз для всех поисковиков, которые ежегодно поднимают останки погибших при защите отчизны. Особенно важно, что сегодня этим занимается молодежь, юноши и девушки со всей страны, продолжающие сохранять факты о подвиге поколения победителей. Руководителям всех отрядов, которые принимали участие в экспедиции, вручили благодарности Комитета по молодежной политике Ленинградской области. В ходе вахты памяти поисковики также обнаружили останки двух самолетов в районе Зенина и Чудского Бора. Благодаря тщательным исследованиям удалось установить, что один из них был в составе 780-го бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Церемония захоронения прошла с соответствующими почестями. Все желающие возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Труд поисковиков – живая нить, связывающая нас с поколением, отстоявшим свободу и мир. Каждую весну, когда сходит снег, на поля былых сражений выходят сотни добровольцев. Юноши и девушки, для которых Великая Отечественная – уже личная история, требующая полного погружения, уважения и памяти. Их главная миссия – вернуть из небытия имена тех, кто остался на территории баталий навсегда. Найти медальон, расшифровать записку, узнать судьбу человека, значит подарить ему не только покой, но и само право на память. Ведь пока не найден последний солдат, война для страны все равно не окончена. Каждый боец, чья-то оборвавшаяся жизнь, семья, мечты, которые принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов – это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Чудской бор. В среду 13 мая в молодежном центре Тоснинского района состоялась масштабная стратегия.

Главная цель встречи – научиться превращать самые смелые идеи в работающие социальные проекты. Под руководством молодежного проектного офиса ресурсного добровольческого центра Ленинградской области участники шаг за шагом проходили весь путь – от зарождения мысли до ее воплощения в жизнь. Как отмечают сами эксперты, всех желающих учат мыслить в качестве проектировщиков. Как из простого «а что, если» сформулировать цель, определить задачи, найти ресурсы и объяснить, почему как раз именно эта идея важна для всего общества. Ведь грантовый конкурс – это не только про деньги, а про умение доказать значимость своей инициативы. Особое внимание уделили практической части. Присутствующие разбирали реальные кейсы, тренировались работать в группе, защищать проекты и находить единомышленников. Теперь у каждого из них есть не только вдохновение, но и конкретные инструменты для того, чтобы реализовать инициативу, будь то благоустройство школьного двора, организация волонтерской акции или создание нового общественного пространства. Главный посыл – для того, чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное – это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тосно. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставит жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50.

0: Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосна Плюс» 70,79 МГц.

0: ночь пройдет, наступит утро ясное. Радио Тосно Плюс. Мы всегда с вами.
1: Сиреневая мгла лежит вокруг, тревожно на душе и тихо стелится у ног. Вечернее шоссе моих сомнений и тревог, а память о любви единственной, единственной, единственной любви преследует нас. Последний раз печально и строга, последний раз затеплится звезда, как память о любви единственной, единственной, единственной любви сверкнет звезда. Так хочется тепла, так хочется тепла, но чужд твой взгляд,

истинной любви сверкнет звезда. Прости меня, прости за прошлое, прости, прости меня. Нам больше никогда уже не обрести того огня и преданной зимы сильнее, чем прежняя любовь. И кажется, что мы в плену не тающих снегов, а преданность любви.

прощаться с тобой, моя любовь. Последний раз печально и строго, последний раз затеплится звезда, как память о любви, единственной любви сверкнет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

опоздал.

Я так хочу тебя.

светом быть, твоим теплом. Но как же мне с тобою повезло, укрытым быть.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.
3: Почему я здесь? Кто решил за меня это? Кто такой я есть? Повстречавший тебя летом.

0: Индонезия – колоритная страна. Горная природа, исторические объекты, яркая культура и грузинская кухня. Притч.
1: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинграду.

Этого муниципального района Михаил Носов доставил новогодние подарки бойцам необходимых медикаментов и полезных вещей. Бойцы получили новые дроны, помогающие в современных реалиях эффективно бороться с врагом. Соревнования, показавшие их стремление вести активный и здоровый опыт. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тоснинского с первых дней января 2020 13 команд, жители всех возрастов. Благодаря стараниям творческого коллектива социально-культурного комплекса «Космонавт» под музыку «Смех и море радости» в Тосне Тоснинского района прошел объединяющий сердца мастер-класс по созданию маскировочных сетей. В январские праздники жители Тосна снова собрались вместе на ледовой площадке возле городского парка, где Тоснинский дворец культуры и спортивный центр января на территории бывшего городка аттракционов действительно торжества. Ведь там тоснинцы наслаждались рождественскими святками. В январе правительство Ленобласти утвердило генеральный план Тоснинского городского поселения, согласно которому к 2045 году есть установка современного стационарного освещения. Специалист Лена Автодорабор 16 января в Тоснинском историко-краеведческом музее вновь ощущалась особая атмосфера теплого рок-универсала Евгения Геннадьевича Кузнецова. Душевный праздник прошел в пятницу 16-м людям, помогло зрителям на некоторое время погрузиться в мир. 17 января в нашем районном центре открыт снежным склоном. Все желающие брали санки. 19 января учение Господне. Повсюду в

России проходили традиционные и обновления души. Также 19 января в культурно-спортивном комплексе поселка Сельцо, Ульяновки, Любани, Тосны и Никольского объединились, чтобы в этот же день любители истории и живописи с помощью тематической программы «В Тосне да закрывай ворота» стала местом встречи авторов и учеников. Там прошла презентация сборника «Чтобы знали», который включает произведения участников СВО. 22 января культурно-спортивный комплекс поселка Сельцо стал площадкой проведения муниципального этапа школьной спортивной лиги Ленинградской области, чтобы подготовку и насладиться атмосферой зимнего спорта. В гимназии номер 2 города Тосна прошел гастрономический праздник, объединивший учеников к году единства народов России, подарил всем незабываемые впечатления и позволил раскрыть творческий потенциал юных дзюдоистов 47-го региона в возрасте до 18 лет. Более 50 перспектив с ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю Тоснинского городского поселения. В этот же день в Тоснинском политехническом техникуме и Лисинском лесном колледже прошла районная викторина среди обучающихся в честь Дня студента. Ребятам предстояло испытать свои силы в 4 раундах по 6 вопросов в каждом. Скучать было некогда, ведь приходилось довольно-таки активно работать в команде и обдумывать ответы. Также 23 января в молодежном многофункциональном центре Тоснинского района состоялась встреча жителей и представителей власти. В одном месте собрались активисты, местные жители, предприниматели и эксперты на сессию соучаствующего проектирования по благоустройству набережной реки Тосна. Помимо этого, на базе школы номер 3 города Тосна состоялось значимое мероприятие для нашей молодежи – первый слет местного отделения юнармии Тоснинского района. В актовом зале собрались активные участники военно-патриотического движения, их наставники, руководители образовательных учреждений и представители ветеранских организаций. 24 января жители и гости поселка Красный Бор стали свидетелями запоминающегося патриотического фестиваля, приуроченного ко дню полного снятия блокады Ленинграда. Главным зрелищем стала масштабная реконструкция боевых действий, воссоздавшая события 1944 года. В этот же день в городе Тосна прошел футбольный турнир, посвященный памяти погибших воинов-спортсменов специальной военной операции. Главная цель мероприятия – воспитать молодежь в духе патриотизма и сохранить светлую память о наших героях. 25 января спортивный зал Новолисинской школы стал ареной проведения первого этапа Кубка Ленинградской области областных соревнований «Вертикальный спринт», а также турнира «Залинг» Тоснинского района. За победу боролись более 200 атлетов из разных уголков нашего региона. 26 января в поселке Ушаки прошло торжественно-траурное мероприятие, приуроченное к исторически значимым датам – 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождению Тоснинского района от немецко-фашистских захватчиков. 27 января жители и гости города Тосна собрались вместе, чтобы вспомнить героизм защитников Ленинграда. В полдень к памятнику воину-освободителю пришли представители власти, общественники, школьники, дети войны и малолетние узники концлагерей. Вечером в 18 часов там же прошла международная акция «Свеча памяти». Еще центрами проведения торжественных мероприятий по случаю годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда стали Тоснинский дворец культуры и социального дворя. Жители и гости города Тосна собрались вместе, чтобы вспомнить героизм защитников Ленинграда. В полдень к памятнику воину-освободителю пришли представители власти, общественники, школьники, дети войны и малолетние узники концлагерей. Вечером в 18 часов там же прошла международная акция «Свеча памяти». Еще центрами проведения торжественных мероприятий по случаю годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда стали Тоснинский дворец

5 февраля глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов участвовал в церемонии подписания важного Ткского дворца культуры, был эпицентром важного события. Там прошла церемония награждения педагогов района, получивших одну из самых престижных госнаград – нагрудный знак «Отличник просвещения». Кроме того, 5 февраля в молодежном центре Тоснинского района прошел мастер-класс по новому виду спорта – дрон-рейсингу. Участники узнали основы управления, познакомились с правилами безопасности и попробовали свои силы на тренировочной трассе. 6 февраля в Тоснинском районном детско-юношеском центре прошел первый тур муниципального этапа ежегодного соревнования среди преподавателей доп. Образования «Сердце отдаю детям». Участникам предстояло побороться в двух номинациях – самопрезентация и педагогическое многоборье. В этот же день в управлении ЗАГС района отметили 30-летний семейный юбилей Елены Александровны и Дмитрия Николаевича Алексеевых. Спустя 3 десятилетия супружеской жизни они вновь обменялись обручальными кольцами в кругу родных и близких. 9 февраля в Тоснинский храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость прибыли два удивительных человека – Дмитрий Алексеевич Грибов и Вениамин Дмитриевич Шишов, которые решили пройти крестным ходом от Санкт-Петербурга до Москвы, а затем и до Екатеринбурга. Очередное заседание литературного клуба «Откровение» 10 февраля в Тоснинской районной библиотеке было посвящено Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одной из финальных точек проведения первых зимних спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского в Ленинградской области стал мемориал «Молитва перед боем», расположенный на Графской горе около Никольского. 11 февраля в Тоснинском районном ДЮЦ прошел второй тур муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», организованного Министерством просвещения. Куин же февраля в Тоснинской районной библиотеке было посвящено Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одной из финальных точек проведения первых зимних спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского в Ленинградской области стал мемориал «Молитва перед боем», расположенный на Графской горе около Никольского. 11 февраля в Тоснинском районном ДЮЦ прошел второй тур муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», организованного Министерством просвещения.

подарил зрителям Тоснинск мир русской истории, героизма и гордости. В преддверии Дня защитника Отечества в гимназии номер 2 города Тосно, благодаря усилиям волонтерского объединения «Помощь бойцам» со стих поколений, в актовом зале собрались те, чьи судьбы неразрывно связаны со служением Родине. Начало специальной военной операции в городе Тосно открылась аллея памяти героев СВО. Она стала еще одним символическим пространством, объединяющим живущих сегодня и тех, кто отдал свою жизнь за будущее страны.

предприятиях страны. Февраль 2026-го зарекомендовал себя как один из самых надежных зимних месяцев за всю историю метео. Держались день изо дня, вплоть до самого прихода весны. А вместе с этим каждый мог наслаждаться замечательными снежными пейзажами. Памяти почетного гражданина, героя социалистического труда Николая Федоровича Федорова, оба не подвластно времени. На выезде из 2026-го зарекомендовал себя как один из самых надежных зимних месяцев за всю историю метео. Держались день изо дня, вплоть до самого прихода весны. А вместе с этим каждый мог наслаждаться замечательными снежными пейзажами.

Памяти почетного гражданина, героя социалистического труда Николая Федоровича Федорова, не подвластно времени. На выезде из

граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОК, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстата и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона: Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В
Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это

было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также

0: лечения инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысяч женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс» – лучший друг в каждом доме.

Сегодня день прошел не зря, окончена работа. Так добрый вечер вам, друзья. На отдых тянет что-то, и атмосфера хороша. Прекрасный милый вечер, пускай пройдет он не спеша, тепло подарит встречи. Пускай расслабит нежно вас, диван такой удобный. А завтра снова, как сейчас, мы скажем: вечер добрый.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
4: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагер.

технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Мы желаем тебе в этот вечер искупаться в сиянии звезд, чтоб вечерний загадочный ветер все заботы с собою унес. Ты почувствуешь запах прекрасный, тихо спящей листвы и цветов. Будет вечер счастливым и ясным, полный радостных, ласковых снов.

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 10 мая в деревне Чудской Бор Тоснинского района прошла торжественная церемония захоронения останков 43 бойцов 54-й армии Волховского фронта, павших в годы Великой Отечественной войны. Это результат весеннего этапа межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», которая проходила с середины апреля. На событии присутствовали специалисты из 6 регионов России – Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них приехал сюда с одной целью – вернуть имена героям, которые сражались за Родину на Любанской земле. В ходе работ было найдено 4 именных медальона бойцов, которые в данный момент находятся на экспертизе. Это позволит в дальнейшем установить их имена и окончательно увековечить память. Пока не найден последний солдат, война не окончена. Эти слова – девиз для всех поисковиков, которые ежегодно поднимают останки погибших при защите отчизны. Особенно

важно, что сегодня этим занимается молодежь, юноши и девушки со всей страны, продолжающие сохранять факты о подвиге поколения победителей. Руководителям всех отрядов, которые принимали участие в экспедиции, вручили благодарности Комитета по молодежной политике Ленинградской области. В ходе вахты памяти поисковики также обнаружили останки двух самолетов в районе Зенина и Чудского бора. Благодаря тщательным исследованиям удалось установить, что один из них был в составе 780-го бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Церемония захоронения прошла с соответствующими почестями. Все желающие возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Труд поисковиков – живая нить, связывающая нас с поколением, отстоявшим свободу и мир. Каждую весну, когда сходит снег, на поля былых сражений выходят сотни добровольцев. Юноши и девушки, для которых Великая Отечественная – уже личная история, требующая полного погружения, уважения и памяти. Их главная миссия – вернуть из небытия имена тех, кто остался на территории баталий навсегда. Найти медальон, расшифровать записку, узнать судьбу человека – значит подарить ему не только покой, но и само право на память. Ведь пока не найден последний солдат, война для страны все равно не окончена. Каждый боец, чья-то оборвавшаяся жизнь, семья, мечты, которые принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов – это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Чудской бор. В среду, 13 мая, в молодежном центре Тоснинского района состоялась масштабная стратегическая сессия по социальному проектированию. Более 4 часов здесь кипела работа. Участники вместе искали ответы на вопросы, как сделать жизнь в поселениях ярче, добрее и современнее. Ощущалась атмосфера творчества и командного духа. Здесь собрались те, кто не привык ждать перемен, а готов действовать сам прямо сейчас, без удобного момента. Студенты с горящими глазами, представители движения первых, уже имеющие опыт реализации добрых дел, молодые специалисты с практическими знаниями и общественные организации, понимающие, как добиваться реальных результатов. Главная цель встречи – научиться превращать самые смелые идеи в работающие социальные проекты. Под руководством молодежного проектного офиса ресурсного добровольческого центра Ленинградской области участники шаг за шагом проходили весь путь – от зарождения мысли до ее воплощения в жизнь. Как отмечают сами эксперты, всех желающих учат мыслить в качестве проектировщиков. Как из простого «а что, если» сформулировать цель, определить задачи, найти ресурсы и объяснить,

Почему как раз именно эта идея важна для всего общества? Ведь грантовый конкурс – это не только про деньги, а про умение доказать значимость своей инициативы. Особое внимание уделили практической части. Присутствующие разбирали реальные кейсы, тренировались работать в группе, защищать проекты и находить единомышленников. Теперь у каждого из них есть не только вдохновение, но и конкретные инструменты для того, чтобы реализовать инициативу. Будь это благоустройство школьного двора, организация волонтерской акции или создание нового общественного пространства.

Чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное – это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тосно. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставит жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

я как будто став моложе вдруг, припомню сразу песенку о солнце, о мальчике, нарисовавшем круг. Когда-нибудь не зарекайтесь, люди, ведь времени не остановишь бег. Седыми станем, да, бабушками будем, и будем провожать 20-й век. И пусть на много лет мы старше станем, но все равно, как годы бы ни шли, Катюшу вспомним, вспомним на кургане. Землянку вспомним, вспомним журавли. Когда-нибудь заглянем с вами дальше, в такой же день, в такой же точно час. Любимый мной и вами вальс о вальсе объявит, как стариннейший романс. Годам подвластны песни,

как люди. Своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что спелая, конечно, это будет. Но не сейчас. Потом, когда-нибудь.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Как ты защищаешь семью, так же должен защищать родину. Свои, ну это товарищи.

0: который отдаст последнее за тебя, когда тебе пули, когда по тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует, самое дорогое, что ему дали когда на свете, и поэтому это ценится, чувствуется, и поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Наше дело правое.
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Жена твоя и сын. А где ждут? Сам знаешь.

0: студии я, Арман Газан. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Борт номер один около 6 вечера приземлился в Астане. Елена Ширяева о том, кто и как встречал российского лидера.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года.

0: студии я, Арман Газан. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Борт номер один около 6 вечера приземлился в Астане. Елена Ширяева о том, кто и как встречал российского лидера.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года.

благоверного князя Александра Невского в Ленинградской области, стал мемориал молитвы перед боем, расположенный на Графской горе около Никольского. 11 февраля в Тостинском районе этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», организованного Министерством просвещения. Куинджи – мастер света. Многие поговаривали о нем, что особыми красками писал, что знал какие-то тайные рецепты. Об этом и многотеке на презентации книжной выставки, посвященной 185-летию со дня рождения выдающегося художника. 14 февраля в Тостинской поликлинике состоялся трейлер в рамках программы «Мамы в фокусе внимания». Женщины имели уникальную возможность посетить сразу нескольких врачей и провести диагностику состояния организма. 13 февраля Фарносовское поселение стало площадкой проведения выездного заседания Совета глав муниципальных образований и глав администрации Тостинского района. Ключевая тема встречи – поддержка участников СВО и их интеграция в мирную жизнь. В морозный февральский день 15 числа жители города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать дань памяти героям, исполнившим свой священный долг далеко за пределами родной земли. В этот же день в Тостинском городском парке состоялось главное событие февраля для спортивной сферы – муниципальный этап ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно включились в добрую инициативу и помогли собрать самое нужное. 16 февраля в Тосно состоялось памятное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза. Выдающие собрались возле памятника на проспекте Ленина, чтобы вспомнить подвиги этого удивительного человека. Затем в Малом зале Тостинского ДК состоялся тематический концерт, ставший знаковым событием творческой жизни. В час дня зрителей тут собралось отнюдь немало, ведь мероприятие посвящалось 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля. В Ленобласти успешно завершились тесты инновационной гусеничной платформы «Веном саранча», предназначенной для уборки городских улиц и дорог. Испытания проводились на участке трассы между Москвой и Санкт-Петербургом в городе Тосно. 17 февраля в спортивном манеже Тостинского детско-юношеского центра состоялся важный в наше время районный турнир по военно-прикладному многоборью среди команд юнармейских отрядов образовательных учреждений, особенным для работников сферы доп. Образования и учеников города Тосно. Прошел третий тур муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям». 18 февраля в Тостинской районной библиотеке прошла литературная встреча «Жизнь моя песня звенела в народе», посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося поэта Мусы Джалиля. 19 февраля в Тостинском дворце культуры состоялся праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Уже традиционное тематическое мероприятие «Наша армия – самая сильная» собрало сотни юных жителей района и их родителей. Также в этот день в Тостинской районной детской библиотеке поселилась волшебница Стелла – изящная скульптура, наполненная светом сказки и доброй памятью. Трогательный подарок передали жена и дочь известного мастера Евгения Геннадьевича Кузнецова. С утра 20 февраля в Тостинской средней школе номер 1 в рамках акции Всероссийской акции «Нашим героям» прошла просветительская встреча с ветераном боевых действий Участничевым. Затем в молодежном центре Тостинского района собрались команды школ. В рамках проведения интеллектуальной викторины ребята проверяли свои знания истории, отвечали на вопрос о воинской доблести, героизме и значимых страницах прошлого и настоящего России. А вечером 20 февраля ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа войск Нацгвардии Российской Федерации подарил зрителям Тостинского дворца культуры незабываемое путешествие в мир русской истории, героизма и гордости. В преддверии Дня защитника Отечества в гимназии номер 2 города Тосно, благодаря усилиям волонтерского объединения «Помощь бойцам», состоялась торжественная

торжественное мероприятие, ставшее символом связи поколений. В актовом зале собрались те, чьи судьбы неразрывно связаны со служением Родине. 21 февраля, накануне 4-й годовщины начала специальной военной операции, в городе Тосно открылась аллея памяти героев СВО. Она стала еще одним символическим пространством, объединяющим живущих сегодня и тех, кто отдал свою жизнь за будущее страны. Увлекательная история интеллектуального мастерства и борьбы развернулась 21 февраля в Тосно. На базе физкультурно-спортивного отдела Тоснинского районного ДЮЦ прошел турнир по шахматам, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В этот же день в малом зале Тоснинского ДК вновь царил традиционный дух русской истории. Там прошел Сретенский бал. Вечер открыл известный коллектив спортивного бального танца «Ника», чьи грациозные исполнители Александр Пакулин и Вера Горленко создали особое начало праздника. С 21 по 23 февраля в Тосно на базе спортивной школы на Чехова 5А прошел практический семинар для тренеров и специалистов дзюдо. Мероприятие было организовано Федерацией дзюдо России совместно с Ленинградским областным отделением. 20 грациозные исполнители Александр Пакулин и Вера Горленко создали особое начало праздника. С 21 по 23 февраля в Тосно на базе спортивной школы на Чехова 5А прошел практический семинар для тренеров и специалистов дзюдо. Мероприятие было организовано Федерацией дзюдо России совместно с Ленинградским областным отделением.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь

0: Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: По щекам впалы, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим, я верну.

грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отбор.

мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

старался быть к тебе добрее, я как мог старался быть к тебе нежнее, грубых слов не говорил, все, что смог, тебе простил.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

юбочка короткая, трусики висят, тьфу, бусики, что-то я не то сказала, про трусики, я про бусики хотела сказать, в общем, а где петь-то надо? А, еще пока не надо.

Облака печальные вздохнут, и прольются слезы поколений. Без вести пропавших вечно ждут, отмечая каждый день рождения, накрывая вечером на стол. Лишнюю тарелку ставит дочка, не окончив.